son homo, умиллион делясь теплом, светом и солем хуи, окончил ганге, челуди мандры.